0: 很受我们年轻人喜欢的潮玩，我确实也是看到了。我们需要将现代的潮玩与传统的这些手艺融合，迎合当今大众需求。
1: 中国新文创市集打破非遗和潮流的边界，让刺绣、雕刻等多项非遗技艺跳出传统展厅，与潮玩、生活文创深度融合，既展现了非遗技艺的独特魅力，也为非遗传承创新开辟了新路径，让传统文化在新时代绽放出别样的光彩。北京台报道。
2: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19号到20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。
3: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
4: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегических отношений, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
5: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть, таким образом, наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой, распространенной многополярности, чего, может быть, ранее мы и не видели.
6: On a number of world questions, a number of economic questions, Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateralsystem where, you know, there are different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial not only to the two countries but to the world as a whole.
7: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS. All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
2: 伊朗管理霍尔木兹海峡的新机构波斯湾海峡管理局20号深夜在社交媒体发表声明，重申伊方设该海峡的管理监督范围，
3: 并强调船只在相关水域通行需与伊方协调并取得许可。
8: 根据声明，伊方管理范围东起伊朗穆巴拉克山与阿联酋富察伊拉南部之间的连线，西至伊朗格什姆岛最西端与阿联酋乌姆盖万之间的连线。声明说，在上述范围内，所有通过霍尔木兹海峡的船只的航行活动，均需与波斯湾海峡管理局进行协调，并获得许可。本月早些时候，伊朗伊斯兰革命卫队海军公布了伊朗武装力量管辖和控制的霍尔木兹海峡新范围。
2: 世界卫生组织20号表示，刚果金和乌干达出现的埃博拉疫情仍然构成国际关注的突发公共卫生事件。本轮疫情在国家和地区层面的风险水平高，但是在全球层面的风险水平低。
3: 世卫组织称，目前已报告约600例疑似病例和139例已死亡的疑似病例。考虑到疫情爆发前病毒已经传播相当长时间，预计病例数还会继续增加。
8: 世卫组织说，本轮疫情由本迪布交型埃博拉病毒引发。针对这种病毒，目前还没有获批的病毒特异性疗法或疫苗。世卫组织突发事件委员会在新闻发布会上表示，世卫组织将强化传统疫情应对措施，包括病例发现、接触者追踪、感染预防与控制、保护医护人员及其家庭等关键人群，以维持应对能力，以及加速研发针对本迪布交型埃博拉病毒的诊断工具、治疗方法和疫苗。
9: Given the scale, we are thinking that